Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Kafas Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Endi inson til bilgan yaxshi ekan, to'g'rimi opacham? Ona tili, lotin tili, keyin xotin tili, to'g'ri? Bilsa bu yoqqa normal. Biz ham to'g'ri institutga kelgan paytimiz ruschani uncha bilmaymiz. Katta kursi bolalar shunday magazindan borib, bitta buxanka non, bitta ozgina shakar, ikkita tuxum olib ketib jo'natib yuborishdi. Borsam baxtimga rus ayoli turibdi. Endi bilmayman emas, bilaman, mama, papa, pashol, shunaqa so'zlar. Shunday borsam, endi non olishim kerak. Здравствуйте. Дай dedi, чо dedi, пошёл dedi. Чо dedi. Unda qarasam Берегит хлеб deb yozilgan. Вот это Берегит хлеб dai dedi. Чо dedi? Вот Берегит хлеб. Нонни олдим. Энди шакар олишим керак. Дай dedi. Чо dedi? Шакар. Чоса шакар. Майда-майда. Чоса майда-майда. Вот газета шитир-шитир майда-майда есть же. Ням-ням, вот, вот газета шитир-шитир майда-майда. Чоса газета шитир-шитир. Вот газета шитир. А, сахар dedi, да dedim. Олдим. Энди тухум нима дейшни билмейман. Вот это дай dedim. Чо dedi? Вот это вот. Стой. Чоса вот это?

0: sevimli taronalar non-stop'i. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: Столица 15 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Марчас. Радиосе.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ике дугана.
3: Назо, а что зоде?
2: Ике дугана.
3: Вой, салам, а что зоде, калиса?
4: Салам, калиса.
3: Яхши, рахмат. Я? Бу ким кучуги?
4: Сан ким уйге келдин озе?
3: Сан уйинге келдим.
4: А унда бу мана кучугим де орто?
3: А ман каттан биламан. Кошини кучуги саникиге мехмонге чыккандыр деди бойлудым.
4: Билесанмы, Назо? Ман унге хамма нарсани ўргатибман.
3: Масалан,
4: ўтган куни у мани оёқ киймимни олиб келди.
3: Билесанмы, мани ҳам кучугим бошида оёқ киймимни ўзи олиб келиб берарди. Ҳозир ҳаттоки дарахти тегини ҳам ўзи ковлайдиган бўлган.
4: Ҳаммаси сани оёқ киймингни олиб келиб беришдан бошланди деган.
3: Нима демоқчисан?
4: Қобилиятини ўшанда сезиб қолгансан-да, шунақами?
3: Албатта.
4: А бўпти, юр, уйга кирайлик.
3: Йўқ, аслизода, сал шошиб турдим.
4: Ўзи нимага келувдинг?
3: Билесанмы, сандан прокатга битта нарса сўрамоқчи эдим.
4: Билесан-у, оёқ киимларим санга катта, киимларим бўлса кичикгина.
3: Йўқ, аслизода, сан хавотир олма. Мен сўрайдиган нарса манга тўғри келади.
4: Nima ekan o'sha bezrazmer narsa?
3: Uma, u sani taqinchoqlaringda o'rto.
2: Ikki dugona.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: В столице 23 часа.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
2: Марчас. Радиосы.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Rus Sui AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Радио Маркер.